скачканику, а я вас качаку не дам. А я вас катам, там ты не гу, а я вас качаку не дам.